Ниже се прошина. Узком стазом свакидан в автобусу радио ми свира. Дуга моя. Who are you?